красиво, ки себе. Аки пичени. Сива корни ки себе. Не мит пау. Не роман пау. Y se fetice.